0: Continúan los esfuerzos diplomáticos para la reapertura del estrecho de Hormuz para el tránsito seguro por esta vía marítima que engloba una quinta parte del comercio de crudo a escala global y con la delegación iraní que ayer se reunía con las autoridades omaníes y que parece que han llegado a buen puerto porque el gobierno de Omán ha anunciado que ha establecido un corredor de tránsito marítimo en el estrecho de Hormuz en coordinación con la Organización Marítima Internacional de Naciones Unidas, corredor que se coordinará con la OMI y que tiene como objetivo garantizar la navegación sin peaje a través del estrecho de Hormuz. Todo ello después de una breve visita de funcionarios iraníes a Omán para discutir la futura administración de esta vía marítima. Como resultado, el precio del crudo sigue cayendo y ya está a unos niveles que no se veían desde el primer día de conflicto, desde que abrieran los mercados y se pusiera ese repunte del petróleo. Ahora mismo está por debajo de los 76 dólares el barril de crudo Brent, precisamente esos niveles que se mantenían desde el pasado lunes 2 de marzo. Donald Trump, que defendía que miles de buques transitarán de forma segura por el estrecho de Hormuz. Y hablamos del Congreso de los Diputados. Continúa a esta hora la sesión de control al Gobierno, donde Pedro Sánchez ha defendido la honorabilidad de su Gobierno y su respeto a la sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro de Transporte José Luis Ábalos y ha recalcado que España no puede haber ningún espacio de impunidad para personas corruptas, sean quienes sean. Sánchez, que se ha referido así por primera vez a la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba este lunes a 24 años de cárcel al exministro de Transporte en una comparecencia ante el Pleno del Congreso donde ha expuesto su posición ante los diversos casos judiciales. Un Pedro Sánchez que insistía en que negaba que el PSOE se haya financiado irregularmente, asegurando que no hay espacio para la impunidad de las personas corruptas. Y pendientes también del ministro de Asuntos Exteriores ruso, de Sergei Lavrov, que está participando en un foro internacional anual celebrado en Moscú, donde están hablando de, en este caso, las perspectivas de unas negociaciones de paz con Ucrania.
1: Начался в апреле. И еще раз хочу пожелать коллегам доброго здоровья, новых творческих успехов, вдохновения, ну и всего самого-самого доброго. Ценю очередную возможность выступить на примаковских чтениях, которые по традиции собрали очень представительный состав участников и официальных лиц, ученых, экспертов из России и многих стран мира. Участие в этом форуме – это своего рода дань памяти, которую мы отдаем Евгению Максимовичу Примакову, его выдающейся личности, его богатому творческому наследию и его идеям, в полной мере сохраняющим свою востребованность в нашей работе сегодня. Не раз говорили, в том числе и с этой трибуны, что еще в середине 90-х годов прошлого века, когда на Западе предвкушали наступление целой эпохи своего глобального доминирования, Примаков не только разглядел, предугадал и сформулировал скорый приход многополярности, но и начал разворачивать российский внешнеполитический корабль именно в русло нарождающегося более справедливого, полицентричного мироустройства. Ну, это образ, а в практической работе вот это направление выразилось в том числе и в буквальном развороте, но уже не корабля, а самолета, как вы знаете, когда он понял, что летит в страну, только что развязавшую очередную агрессию. Сама жизнь впоследствии доказала верность его прогноза, параллельно опровергнув поверхностные оценки апологетов конца истории, которые продвигали безальтернативность ультралиберальной модели развития. Три десятилетия назад в своей программной статье «Международные отношения накануне 21 века» Евгений Максимович подчеркивал, цитата, «Ни одно государство не обладает достаточной мощью, чтобы в одиночку справиться с легионом проблем». Конец цитаты. С огромным опозданием это понимание начинает не без труда, пробивать себе дорогу и среди отдельных представителей политических и интеллектуальных элит Запада. Где-то год назад госсекретарь Марко Рубио публично произнес, цитата, «США больше не могут решать мировые проблемы в одиночку». Конец цитаты. Более того, на встрече в феврале 2025 года в Эр-Рияде, когда по инициативе администрации Трампа мы с Марко Рубио встретились в Эр-Рияде в феврале 2025 года, да. Там был Майк Уолтс, тогдашний советник по национальной безопасности, Юрий Ушаков. И там Марко Рубио, представляя внешнюю политику администрации Трампа второго созыва, произнес несколько очень важных тезисов, прежде всего относительно необходимости взаимодействия на основе признания национальных интересов друг друга. Причем надо обязательно сотрудничать, не упускать шанс в тех ситуациях, когда эти национальные интересы сходятся, а когда они расходятся, что бывает в большинстве случаев, не допускать деградации вот этого расхождения в конфронтацию, тем более в горячую. Другое дело, что осознание неспособности обеспечить единоличное лидерство пока не привело к готовности США, ну и, конечно, Запада в целом, принять реалии объективно складывающейся многополярности. Предпочитают укреплять свои ослабевающие позиции, прежде всего путем перетягивания на свою сторону, заставляя играть в свою игру страны мирового большинства, путем санкций, запретов, угроз, нелегитимных мер иного свойства. И, конечно же, Запад по-прежнему не хочет соблюдать, как он никогда не соблюдал в полном объеме, общепризнанные нормы международного права, прежде всего воплощенные в Уставе Организации Объединенных Наций, когда все, подписывая, ратифицируя устав, обязались соблюдать эти нормы в их полноте, совокупности и взаимосвязи. Это и суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, уважение права народов на самоопределение и уважение и гарантии прав человека, независимо, цитирую устав, от расы, пола, языка и религии. Процитировал это специально. Вы поймете, что и язык, и религия на Украине отнюдь не под защитой устава ООН, а под контролем неонацистской хунты. Запад на это взирает молча. Все эти принципы, которые я сейчас перечислил, Запад либо не соблюдает, либо соблюдает выборочно, так как ему нужно для продвижения своих интересов на конкретном этапе, в том числе в ущерб и, как правило, в ущерб другим участникам международных отношений, в ущерб целостности системы международного права. Когда Косово без всякого референдума объявляется независимым, в отсутствии какого-либо конфликта, каких-либо боевых действий, это все хорошо. Когда в ответ на госпереворот, в ответ на направление боевиков вооруженных на штурм парламента Крыма, крымчане выходят на референдум и принимают решение о воссоединении с Россией, это категорически не принимается, поскольку здесь не право на самоопределение, а территориальная целостность. Это двуличие, оно многократно проявлялось вот в последнее время в отношении Гренландии. Когда официального представителя генерального...
0: El canciller ruso Sergei Lavrov dejando sus mensajes a Donald Trump, a el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a Scott Bessent, a Marco Rubio, a los enemigos íntimos. Con esta comparecencia del canciller ruso nos despedimos, hacemos una breve pausa y Sergio Fernández les trae las noticias.